Растраченный тюк. Где бы нам, слюничка, пожать, неком не утекало же тюк. Протого мусиме пшеце ен на облаху прибит, повида бзук. А так се знову за слюничкем виправили.